0: вообще к тебе хорошо отношусь.
1: Этого мало. Хорошо относиться можно к собаке, к кошке.
0: Что тебе мне не нравится?
1: Ну, тебе ничего не нравится.
0: Да ладно.
1: Да господи, ты же всяк. Мне это в основном не нравится. Мне нравится, что ты...